кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть.

0: радио Рапида.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Александр Лукашенко думае пра прафілакторыі для цялят, прычым думае настолькі часта, што забываецца на іншыя свае любімыя тэмы: карупцыю, безгаспадарчасць, беларускую тэслу і нафтавыя недры.
2: Але чаму ўсё іншае ідзе на другі план? Разбіраемся з эканамічнай аглядальніцай, галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Дешевые профилактории для телят – это важно. Раньше были просто, сейчас интерес его еще более сузился.
1: Ну, вот расскажи, коли ласка, что это вертание до вытоков? Вот чему эта тема так его усхвалявала?
3: Слушай, ну, во-первых, это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать рапс. Вот в поля, к тому, что он любит, понимает, знает, ценит, вот все эти вот разговоры про вымочки, про всякое интересное, про гнилаш, сенаж. Это вот на нервной почве, мне кажется, у него немножко обостряется, да. Но обещание поднять сельское хозяйство было одной из самых исполнимых, как, видимо, ему самому казалось. Все-таки, с учетом того, что он все-таки директор совхоза, а не абы кто, ну, наверняка тянет. Ну и, слушай, проблемы-то, в общем-то, довольно вопиющие. Да? Вот эта история с падежом скота, которому ну никак не климатит. Ну никак. Да? Мы и так, и эдак уже посадили всех, кого могли. Спойлер, могли не очень много, потому что если всех сажать, то непонятно, кто в лавке останется и будет, собственно, сельское хозяйство нам подымать. Вот. Поэтому сейчас, да, задача телятники прекратить падеж скота, и телятники должны быть достаточно дешевые. Да? Почему надо взять, как он сказал, там, с опушки какие-то деревья и из них построить каркас, а не сделать металлический каркас, чтобы там процентов на 20 сократить цену строительства, которую хозяйство само заплатило, ну, почему человек мне должен рассказывать, какая у меня должна быть плитка в ванной, стоит ли мне на ней экономить, да? Я говорю, слушай, а я не хочу там на 20% чаще перестраивать и менять там опоры эти. Я хочу сделать и забыть не на 20 лет, а на 50 лет. Ну, горизонта в 50 лет у него, очевидно, нет, поэтому получается, что ну, вот покажите мне рекордно удешевленную телятник. Знаешь, он мог бы стать вторым Хрущевым, если бы занимался тем же самым в жилищном строительстве. Да? Мы бы сейчас переизобрели Хрущевку.
1: Да? Лукашенковки были бы.
3: Абсолютно. Ну, вот 2,50 Хрущев решил, что достаточно. Сам он росту был невысокого. Вот ему, видимо, ок. Да? Ну, вот так примерно сейчас с телятниками. Вот. Я даже не знаю, это спасибо ему за то, что он не за жилищное строительство все-таки взялся с таким пристальным интересом. Вот. Поэтому, ну, поэтому будем пытаться. Да.
1: А увогуле, чем теперь можно похвалиться сельская господарка? Ну, апроч телятников.
3: Слушай, ну, на самом деле похвалиться можно же чем угодно, да, математически. Вот в прошлом году был небывалый урожай, да. Ну, мы уже все посмеялись, что после того, как в небывалый урожай записали и бобовые, и крестоцветные, в смысле рапс, которые вообще капуста, на самом деле в зерновые он никогда не просился. Вот, ну, у нас там 11 миллионов тонн, включая рапс, ну, не всегда это помещается в заголовок, поэтому это звучит просто как 11 миллионов тонн, да. Ну, вот мой коллега Андрей Маховский, мне кажется, уже все сказал про сельское хозяйство, он делал выпуск, где про 30 лет сельское хозяйство, ему сейчас ответили наши пропагандисты огромной передачей о том, как он не прав, а, ну, смешно, что там на графике это то же самое, что, собственно, он и показал, да, ну, вот, к примеру, там, урожайность зерновых Лукашенко все пытался значит, поднять до 45-47 центнеров с гектара. Вот только сейчас это получилось после 20 лет попыток. Ну, а в Литве это получилось чуть раньше и без всякого пафоса, к примеру, да. Ну, и аргументы, ну, так у них же субсидии Евросоюза, но пересчет субсидий российских и субсидий на сельское хозяйство, вложенных за все последние 30 лет, показывает, что да, и там были субсидии, но в Литве они были использованы гораздо эффективнее. Да, вот. Ну, понятно, что, допустим, рентабельность никак не может сравняться с рентабельностью фермерских хозяйств, которых тоже больше не становится. Вот. С поголовьем скота, ну, немножко разобрались, но падение было очень большим. Все-таки, когда Лукашенко пришел к власти, был несколько иной уклад жизни. Понятно, что тут нельзя только на него все списать, но действительно в каждой деревенской семье была корова, а то и две.
1: Так, сейчас этого не могу.
3: Ничего этого нет. Да, ну, в общем, знаешь, на самом деле, ведь главное, что показывает это даже не удои и не падеж, хотя падеж тоже, да, это желание людей жить и работать там, вот, а с этим все сложнее, дело не в оттоке. Понятно, что сельское хозяйство интенсифицируется, что цифровые технологии туда приходят, людей объективно надо меньше, да, вот мощный трактор пришел, вот в субботу прекрасно Лукашенко там космическими технологиями в тракторостроении занимался, действительно очень симпатичный трактор, а там он тут же сказал, ну, это космос, конечно, если вы там не облажаетесь с качеством. Ну, вообще с этого надо начинать, да, то есть он все-таки подозревает, что могут, вот, ну, и трактор, правда, еще на самом деле это опытный образец, а от опытного образца только официально это 2 года где-то займет до выхода в серию, и непонятно, пойдет, не пойдет, ну, в общем, опытный есть опытный, да, об этом можно поговорить, но сказать, что вот мы сейчас уже сделали, мы вторые в мире по, наш трактор второй по мощности в мире, ну, как бы это не серийное производство, да, блоху подковать можно, а серийное производство – это несколько иное. Вот. Поэтому, насколько люди хотят жить на Земле, насколько они хотят там работать, насколько там благополучная ситуация, насколько они могут защитить свои права, свои интересы. Да? Ну, я про восстание рольников слышу постоянно по белорусскому телевидению, да, просто потому что здесь, в Польше, допустим, они свои права могут отстаивать в любой удобный момент, им стараются идти навстречу. Это прям серьезный такой политический фактор внутренний, да. Ну, а в Беларуси, ну, мы сами понимаем, что, что можно высказать, что можно выразить, и как, и куда донести, да? Ну, никак.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра любімыя тэмы Лукашэнкі і пра невырашальныя праблемы беларускіх уладаў.
1: Ну, глядзі, тэма таксама звязаная і з вёскай. Гэта тэма, якая 20 гадоў ўжо гучыць. Гэта тое, што Лукашэнка ўвесь гэты час кажа, што трэба спыніцца і больш не застройваць Мінск. Так? Пры гэтым ён сам выдае дазволы на тое, каб цэнтр забудоўваўся і забудоўваўся, так? І адна з ягоных, як бы, мэтаў таго, каб Мінск спыніць, ужо забудоўваць, гэта тое, каб людзі ўсё ж не выязджалі з рэгіёнаў, сядзелі на вёсках, так, і развівалі вёскі. І атрымліваецца што? Што адзін спосаб пакідаць людзей у сельскай мясцовасці, гэта, ну, як бы, пазбаўляць іх выбару. Ну, типа, мы вам не будзем даваць больш магчымасць будавацца, напрыклад, там у гарадах. То бок нейкае прыгоннае права атрымліваецца.
3: Ну, фактически некоторое закрепощение, да, идет. Действительно, Минск не резиновый, действительно, давайте прекратим в нем строить все, кроме специально отобранных застройщиков. И версия о том, что не просто так эти застройщики, к примеру, могут раздавать дешевые кредиты, более дешевые, чем льготные кредиты, которые дают белорусские банки, да, ну, в общем, это подталкивает на мысль, собственно, откуда эти деньги, да, чьи деньги осваиваются, и почему под эту застройку выдаются до сих пор такие замечательные, прекрасные места. Ну, в смысле, минчане, конечно, наверное, благодарны, да? Вот. Ну, потому что современное жилье в Минске строят примерно 1,5 компании. Ну, ладно, 2,5, да? Современное жилье в других городах тоже строится очень и очень точечно, да? Ну, как бы найдите где-нибудь за пределами МКАДа не панельку, а что-то достаточно бюджетное и монолитное.
1: Ну, так, вот гэтыя прыклады, якія мы тут бачым у Варшаве, правда, гэтыя все аседлі сучасныя, яны, ну, вельмі так...
3: Слушай, можно в любой город, ну, даже в 10-тысячный, да, приехать, да, и там, угу, будет современный ЖК с очень хорошей обихоженной территорией, с отличными детскими площадками, с воркаутом, со всеми делами, да. То есть, в общем-то, жилье в столице – это действительно роскошь, это такая необязательная штука, вполне можно найти в пределах 40-50 километрах, а если уж в пределах 120 километрах, то, в общем, вполне. Но качество жизни, уровень отделки будет абсолютно такой же, без всяких оговорок и так далее. Ну и опять, слушай, мы же понимаем, что если молодой врач идет работать, к примеру, в Минск и в Рассоны, зарплата его будет отличаться, и возможности будут отличаться, очевидно, в пользу Минска. Если молодой врач идет работать в Варшаву или в Слупск, ну, в Слупске он получит больше. Это логично, и это выбор достаточно многих людей, что, ну, там, надо семье создавать стартовый капитал, мы готовы отработать несколько лет, чтобы заработать. Вот. То есть вопрос перераспределения людей по стране решается самым таким эффективным и примитивным способом – деньгами. Да? Ну, мы хотим жить в Варшаве, если мы можем себе это позволить, мы живем. Если нет, мы можем прекрасно заработать за пределами, и это отличный стимул, это здоровый стимул. Потому что ну, распределение, закрепление на, там, на 2, на 5 лет, на 10 лет – это, ну, я не понимаю, это путь в никуда, это путь к рабскому труду, неэффективность его доказана давным-давно, да? Вот. Эти жалобы студентов на то, что там послали не туда, куда хочу, все равно буду перераспределяться или...
1: Платить,
3: косить, ну, по-всякому, да, у кого хватает. Ну, в любом случае, это нездоровый стимул. Хорошо, не будет он косить, не будет платить, даже не уйдет декретный отпуск эта девочка, она честно отработает. Ну, просто абы как эти 2 года просто отсидит, отбудет, там, от звонка до звонка, ну, потому что она хотела другого, да. Ну, человек должен что-то хотеть и вкладываться в это хотение, а когда фактически тебе, ну, тебе твою амбицию просто потолок ей ставят, ну, это как-то не очень на самом деле. Опять, в короткой перспективе, возможно, это получится, да, вот закрепим мы там надежно за ногу к батарее, да, но это же не то закрепление, которое мы хотим. Ну, или потом это там девочка, мальчик скажут от безысходности, ну, куда мы еще поедем, а тут уже хоть как-то, а там уже и дали что-то. Слушай, ну в этом нет стимула, в этом нет огня, в этом нет искры Божьего гнева, да. Ну, дети должны быть амбициозными, да, они должны ставить задачи, решать, они должны хотеть. А здесь максимум, что можно хотеть, и я прям вижу, сейчас много видосов выкладываются с распределений, да, вот это вот. А зато я уже начальник ФАПа сразу.
1: Головный ветеринар колгаса.
3: Да, вот. Да. Ну, а учиться, а расти, а чувствовать, что тебе, если что, помогут, подскажут. Ну, как бы, если задача стать начальником, ну, возможно, это неплохой карьерный такой заход, да.
1: Але просто там же одразу и новые проблемы, как бы, наваливаются на молодого специалиста, вот как про этого ветеринара колгаса,
3: да,
1: так?
3: Да, да,
1: что,
3: да.
1: Как бы, он один, самому навод треба вывозить телят тех самых несчастных у некие ямы за вёску и самому ж их там ховать и так далее.
3: Ну, и твоя главная амбиция уже не сесть.
1: Угу.
3: Прямо на входе, да? То есть ты еще ничего не сделала, тебе уже надо куда-то девать этот скот, и, в общем, ты уже кандидат на посадку, еще не успев прийти на это место. Да, ну, в общем, слушай, стимул нездоровый, поэтому имеем то, что имеем.
1: Вольга Лойка, журналистка, экономичная оглядальница, керовница выдания «План Б». Сегодня была гостьей нашего живого эфира. До побачення. Оль, дякую.
3: Пока.
2: Далей у программе «Евразум».
1: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
4: Памятаць, як такой савецкай камедзіі «Пакроўскія варата» Хобутов – это мелка.
2: Саміт ЕС у Ерэване з Ціханоўскай і Зяленскім. У чым сэнс?
5: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так может уже там, а не как там.
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
3: Вертолетчики, они падали, эти вертолеты, у сам грача, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
4: Беда гора, а беда гора злучає людей, абуджає, не глядячи на те, що це і, можна сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося неймовідомо, скільки мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським. Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна і сканати ще дотерміново.
5: Ті мої спогади, то коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 80-му році, що произошла катастрофа ядерна. Я знаходився в це час недалеко від Гомеля на річці, і пам'ятаю, як туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Протопомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там мы уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
6: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые. А потом мы уже надели майки.
7: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице. Под этим дождем власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
6: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть, было бы колодцы закрыть.
8: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
7: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
4: Наибольше абурально, блюзнерско, то, что у перший день Чорнобильської навали ніхто з керівників ні Білорусі, ні Білого СССР не взяв на себе батьківської мужності, християнської відказності сказати просто людям в очі. Здарилася біда. Ну що ж, ти тут не поправиш. Рятуйся, як можна рятувати треба людей. Особливо молоде покоління. Треба ж було бити во всі дзвони, сказати, не виходить на демонстрації, не виходить на гулянки, на першомайське шесті, не купатися, не їсти рибу з Прип'яті в цей час.
5: І я вже коли женився, і моєго дитину відправляли в Італію, во Францію, на Кубу, в Германію, ну, в Австрію відправляли туди віддихати, на оздоровлення. Вот. І все це продовжалось. Були продукти дешеві, навіть якісь там чорнобильські платили деньги. Медицина була настроєна. Строились радіологічні інститути. Інститут в Гомелі построили. Клініки построились.
9: Гэта быў анонс, а цалкам рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «За што такі лёс», прысвечаны 40-годдзю катастрофы на Чарнобыльскай. Слухайце сёння на хвалях рацыі, а 15:10 паводле беларускага часу, а 14:10 адпаведна паводле польскага.
10: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.ком

0: Закранем яшчэ адну гарачую тэму. Грузінскія СМІ паведамляюць, што цягам першага квартала бягучага году з Грузіі дэпартавалі больш за 100 замежнікаў, і сярод іх ёсць грамадзяне Беларусі. Пра гэтыя выпадкі распавядае праваабаронца Раман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі.
1: У нас ёсць пацверджаны факт задержання беларуса з цэлю яго выдварэння іменна в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальныя случаі былі, они былі такой в серой зоне, мы не знали этих людей. Поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют. Но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
2: Каким чином отбывается эта депортация? Может, нечто ведомо, самолетом, наземным шляхом? И каким чином?
1: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестная. Мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
2: Это некие политичные особы, связанные с некими политичными рычами, и это криминальное, просто рычи криминальные, связанные, например, с некими криминальными злочинствами.
1: Но я не буду раскрывать содержание кейса. Единственное, что скажу, что, в общем-то, среди вот депортированных есть люди, которые просили убежище здесь, в Грузии.
2: Убежищем, да, с этими вот подачей на эти кейсы. Покуль что ж ничего не изменилось, я так разумею. Ни один человек не отримал.
1: Ни один белорус не получил статуса ни беженца, ни дополнительной защиты. Это так, ничего не поменялось. Здесь видно, что, в общем-то, такая позиция грузинских властей не выдавать. Но она противоречит, конечно, действующему праву, действующему международному праву, потому что это не личное решение грузинских властей кому-то выдавать статус беженца или не выдавать. Если они подписали международную конвенцию о статусе беженцев, они должны действовать в соответствии с правом. Поэтому в ближайшее время мы продемонстрируем на наш ответ на эти действия грузинских властей, которые, я считаю, в общем-то, являются нарушением международного права и дискриминацией Беларуси.
2: Мы выходили с акциями в разных департаментах миграции, там полиции, где-то еще. Это нечто изменило за последние 2 года?
1: Вы должны понимать, что ситуация в самом деле в общем, в целом, не только белорусов, как иностранцев, но вообще ситуация, положение иностранцев в Грузии меняется, и меняется в худшую сторону. Помимо того, что изменился закон о международной защите, поменялся закон о правоположении иностранных граждан и также о трудовой миграции. Это значительно усложнило жизнь иностранцев в Грузии, среди них, конечно, есть и белорусы. Те дела, которые запросы на убежище были поданы по старому закону, они продолжаются, многие из них просто висят в судах, судебные заседания не назначаются, и в этом плане это достаточно опасный путь. Но появились дела, связанные с новым законом, там нет гарантий ни выдворения и людей по ускоренной процедуре рассмотрения статуса беженца после отказа лишают, на время судебных разбирательств лишают статуса просителя убежища, и, соответственно, вот эти гарантии ни выдворения. Вот в этом есть проблема. Но опять же, мы находимся в ситуации, когда грузинское правительство ведет такую целую целенаправленную кампанию по выдворению нелегальных мигрантов и даже легальных мигрантов по тем или иным поводам. Мы также сталкиваемся с тем, что белорусы сталкиваются с расовым профилированием в поиске наркотиков, то есть задерживают преимущественно граждан России, Украины, Беларуси по этническому виду, да, лица, их останавливают и обыскивают на предмет наркотиков. Я воспринимаю это как расовое профилирование. Это общее. Проблема, есть задержание, потом людей отпускают, но, тем не менее, люди попадают, и с них есть белорусы, которые задерживают. Мы не владеем полностью информацией, ни диаспора, ни другие правозащитники, в общем-то, не владеют полностью информацией по депортациям. Их не более 10 в год белорусов депортировано, куда в большинстве случаев не знаем, но, тем не менее, по тем делам, которые мы наблюдаем, членам диаспоры, в общем-то, здесь не было пока случаев депортации, к счастью.
0: Праваабаронцы упэўнены, што з кожным днём такіх выпадкаў будзе ўсё больш, і трэба, хто мае такую магчымасць, як мага хутчэй пакідаць Грузію. Радыё Рацыя.

0: Украинское радио РАЦИО.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, замкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦИО.

Наталья Пшибыш на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Витаю усіх, особливо тих, кто, может, только-только до нас долучился. Традиционно расскажу про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. У другой полови дня месяцами по Белосточине до Городенщине короткочасовые дожди, магчимы и навальницы. Температура по ветру от 23 до 25, а по Берастейщине до 27 тепла. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20-го и не там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так может уже там, а не как там.
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
2: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, у сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
3: Беда гора, а беда гора злучає людей, абуджає, не глядячи на то, що це і, може сказати, так сказати, знищальна беда. Білорусів знищилося, немовідомо, кількість мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна з канати ще дотерміново.
4: Всі мої спогади, то коли я мені було 16 років, я узнав тоді в 86-му році, що произошла катастрофа ядерна. Я знаходився в це час недалеко від Гомеля на річці і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
5: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тучка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые, а потом уже надели майки.
6: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице под этим дождем. Власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
5: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
7: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
6: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
3: Наибольше абурально, блюзнерско. То, что у первый день Чернобыльской навалы никто из керовников ни Беларуси, ни былого СССР не взял на себе батьковской мужности, христианской отказности сказать просто людям в очи. Здарилася беда, ну что ж ты уже тут не поправишь, ратуйся, как можно ратовать треба людей. Особливо молодые, молодое поколение, треба ж было бить во все звони, сказать, не выходит на демонстрации, не выходит на гулянки, на першомайские шести, не купаться, не есть рыбу с Припяти в этот час.
4: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена, строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили, клиники построились.
8: Я как ночью сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину, мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть. Наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете. Усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. Их настойливость, доказывая, география не разъединовывая, коли нас ядная спогада.
9: Винне було недбальство. Таке тупеле радянське недбальство, непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати.
10: Обвинувачували, може бути, Горбачова, цінніках політика того часу, цінніках функціонера, що чулась?
9: Ну, я тоді малий був, я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї був ліквідатор ЧАЕС?
9: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: Він ще живий?
9: Ні.
10: Ці була у яго нека довідка ці посвідчення ліквідатора?
9: Так, так, було.
10: Що-небудь дало гати сім'ї?
9: Ну, тоді там щось там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
5: Ці питання тепер треба Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
11: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это же Чернобыль. Понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Или сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. Виноваты, ну, хоть не это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали это даже в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
12: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, мою на базе, былого СССР, из России, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, так Слинков згадився на те, що і самі випутаємося з біди чорнобильської.
2: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все мало грошей і грошей.
13: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красавика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, кроме лозунга «Ушанование отвяров Чернобыля», еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кровавыми сутычками с милицией и разгоном на толпу. Именно той знакомитый чернобыльский шлях стал увособлением сопростояния белорусского народа с тиранией Лукашенко и огонных подкаянцев.
8: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси плануется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
2: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда, в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году, хотя мы были в Брагинский район, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
14: Дана в том, что он действительно принял участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86 и в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
4: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. Нас сейчас, вот за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорусы уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
11: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги. Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали. И его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Ну, но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он ввел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям, удаляющие это видное железо прямо еще от рождения.
2: И не дай бог, вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
15: никто
2: туда?
15: Никто не поедет, я не поеду.
2: Кто поедет?
15: У меня потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов. Заболевание связано с работой на атомной электростанции. У меня легкие. У легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль. Мне мыли их через 7 лет. Вот. Сейчас что? Получается, прошло 5 годов. Они говорят, что а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче. Уже сердце, не раз легкие, не хватает кислорода. Значит, увеличивается сердце. Мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость. Вот я уже молодой, но уже старый. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы! Все! Вот
16: вы... А когда вам дали эти ордены, эти медали?
15: Это дали мне?
2: Это в 91-м году.
15: Как награда нашла героя. Когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была. Подожди.
2: Мне дали в 95-м.
4: Отменили все льготы. У меня удостоверение чернобыльца, но оно уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот детей не отправляют, никуда не отправляют, уже на оздоровление.
15: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику, зато выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болеть. Вот я не могу, я вот выйду, моя говорит, хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как дед? Я говорю, а мне руки, мне болят суставы.
2: Заболели, приходишь выписывать лекарства, которые нам якобы гарантированы бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
17: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лесы, реки, города и вёски приняли на себе наимощнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности, за здоровье, за природу, за культуру правды и взаимной поддержки.
4: Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны устанавливаться. Тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже 1000 принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящиеся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
18: Уповажаные организаторы мероприемства, удельники митингу. У відповідності з рішенням Мінгарвиконкама вам було дозволено проведення митингу до 20 годин. Своїми діяннями ви порушаєте рішення Мінгарвиконкама, з яким цілком згодилися. Переконавчо просим розвестися. Уважаемі організатори мероприятия, участники митинга.
19: Думаю, только некоторые керівники про свою шкуру власную, про своих сімейника, они думают про народ, який треба було рятувати. Ну і тому ж народ рятується як може тепер. Дякую тим заміжним місіям, які допомагають як рятувати наших дітей, внуків від цієї навали. Дякую, низький поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу бяду. Я думаю, хапіло гэтай чорнобыльскай бяды.

0: Радио Рация запрошаю на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Слухайте кожную суботу у 16.05. Программа повторяется кожную неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Так само зараз 10 хвилин уминая после 17 Беларуси, после 16 Польши. Белорусское незалежное выдание «Позерк» поведомляет, что 3 травня у Армении на запад Минску затримали, а потом вызволили белорусского политика Чая, который прибыл с Грузии. Про то, как на это отреховали белорусы, которые живут там, рассказывает, между иншим, активист Змитер Гринкевич.
2: Я даю то, что как только человека затримали в чате наших армянских Беларус, звернулась женщина и попытала, что робить, мог кто подкаже, яких адвокатов, правоохранительных организаций. Инший мой знакомый белорус одразу ей кинул Хельсинский комитет с посылку с телефонами совсем. Потом я спытал, як, что отказались Хельсинская, и она сказала, что так, все, пошли працавать. Далее я не дергал, потому что я разумею, что не до размов людям было.
3: Ситуацию с затриманием белоруса у Армении комментуя правооборонца Роман Кисляк.
4: В Армении не очень много. У нас есть контакты с теми, кто не смог из-за разницы остался в Армении. Белорусов не очень много, но проблемы возникают с теми белорусами, которые виза разница в Армении. Визаран в Армению, по некоторым оценкам, более сейчас безопасны, чем в Турцию. Но, опять же, необходимо понимать свои сложности. То есть действует конвенция о правовой помощи, где когда человек в межгосударственном розыске, его задержат. Вот такой случай как раз произошел. К счастью, к этому случаю подключились юристы Объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан после этого кейса во Вьетнаме Веремейчика. И когда мы оповещаем друг друга и ищем пути решения в случае задержания, возможно, депортации, экстрадиции. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний, потому что выходной день. Понятно, что мы можем работать там круглые сутки и в любой день недели, но там наши коллеги, правозащитники, адвокаты и должностные лица различных органов, сложнее к ним доступ в выходной день или ночью. Поэтому просьба визараниться как раз будь не день, не днем, не ночью.
3: А кто допомагает? Там некие, вот я вижу, что в Грузии это ассоциация молодых юристов некая, а тут кто в Армении?
4: В Армении несколько организаций, я не буду всех называть, несколько организаций, несколько и адвокатов, которые работают, с которыми на связи мы, поэтому периодически такие случаи происходят, случаются. Вот, в общем-то, мы выходим на них с просьбой помочь в том или ином случае сдержать.
3: Раіце, у якую краіну ехаць беларусам Арменію? Уже так само трэба рабіць такі візера. Куды лепш ім ехаць?
4: Сложно сказать. Лучше всего визраниться в какую-то безвизовую страну, например, Молдову, через перелет.
3: Али есть кейсы, что Молдова тоже депортует?
4: Молдавия не депортирует, Молдавия не пускает.
3: Да,
4: не пускает. Но это для целей визарана, возможно, этого достаточно. Человек все равно въехал и пустил. Также есть кейсы, когда люди прилетают в Израиль, их туда не пускают, но по условиям там безопасности. Но все равно визаран он происходит. Даже если человека не пустили в страну, он все равно формально он выехал из предыдущей и потом назад вернулся. Визаран в ту страну, где, допустим, человека не пустили, обратное его возвращение тоже безопасно, потому что назад человека не могут отправить. И вот некоторые белорусы нашли такой лайфхак, они визаранятся в Израиль, Израиль пускают, но тем не менее визаран удается, и когда грузины хотят их не пускать и обратно отправлять в Израиль, это сами понимаете, почему становится невозможно. Но визаран проходит успешно. Белорусы находят такие вот пути, способы, как решать проблемы.
3: Белорусы, например, из Армении можно полететь в Молдову. Молдова не пустила наступный вариант полететь в Сербию. Сербия, например...
4: Нет, подождите. Когда человека не пускают, его возвращают в ту страну, откуда он прибыл.
3: На наступный визеран. В сенсе, про сколько там у них? Полгоды, да? На кольки я веду, да? Про полгоды он летит, например, в Сербию. И там уже список краин поступово уменьшается, потому что тебе уже не
4: пытаться пустили. Визараниться в Молдову несколько раз. Почему? Почему нет? На самом деле я рекомендую всем, в общем-то, легализовываться в странах. Если есть основания для убежища, подаваться на убежище, проходить этот путь или другим образом легализовываться, а не оставаться в Израиле. Но опять же, люди сами выбирают, как им лучше, удобнее.
1: І толькі тут дадам, де нагадаю, што ў Беларусі і Арменіі адзіная міждзяржаўная база вышуку ў межах СНД, таму апаненты беларускіх уладаў, якія ўязджаюць на армянскую тэрыторыю, знаходзяцца ў зоне рызыкі.
0: Дзень з рацыяй.

спокоем отвестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дою, что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, я сел в гулянье у рэхом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. Промени слепи с небожи, догорелые трески оскинул. И далее покрой.

0: Еўразум.
1: Славацкі прэм'ер Роберт Фіца, які рваўся наведаць парад у Маскве 9 траўня, перадумаў ісці на парад.
2: Ну, то бок, у Маскву ён едзе для кароткай сустрэчы з Пуціным. Перадаць падзякі нашчадкам савецкага народу за вызваленне Славаччыны ў 1945-м. Аднак на мерапрыемства не пойдзе.
1: Але, магчыма, не пойдзе і сам Пуцін, бо Зяленскі жорстка жартуе. Маўляў, украінскія дроны з радасцю возьмуць удзел у свяце перамогі. А вось Александр Лукашенко збіраецца, хаця яму, імаверна, таксама страшна.
2: Ці паляціць? Пра гэта і пра сёлетні парад у Маскве ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Думаю, што паляціць, ну, Лукашэнка ж увогуле сябе малюе такім смелым, ён нібыта пад бомбамі ў Белградне, калі да Слабадана Мілошавіча лётаў. Хаця, я думаю, там была пэўная дамова, і натаўцы ведалі, што ляціць урадавы самалёт і не збіраліся яго збіваць. Але я думаю, што трошкі яму ніякавата пры ўсім пры тым, таму што Зяленскі, дарэчы, учора ці сёння патроліў Пуціна, сказаў, што парад скарочаны ў Маскве, ну але украінскія дроны могуць праляцець над Красной плошчай. Так што я думаю, што ён, так бы мовіць, проста бярэ на понт у гэтым выпадку, бо ўсё ж такі, тут я нагадаю, Пуцін яшчэ Трампу пазваніў і заручыўся ягонай згодай на такое перамір'е, і таму Зяленскаму ўжо кідаць выклік Трампу неяк не выпадае. Хаця Бог ё ведае, цяпер апошнім часам ён сябе дзёрзка паводзіць, і ды не толькі апошнім часам, ён не надта цвёрды арэшак, карацей, і для Трампа. Таму ўсякае можа быць. Нічога нельга выключаць. Я думаю, што Лукашэнка ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным і ў прамым і ў пераносным сэнсе, і цяпер ад гэтага ўсё болей дыскамфорту. Бо Зяленскі і Пуціна палохае, і Лукашэнку палохае. Так што трошкі няўтульна ім будзе там на Красной плошчы, як мы бачым, большасць нават такіх Пуцін-ферштейраў, так бы мовіць, заходніх, яны не рвуцца туды, акрамя, здаецца, славацкага прэм'ера Фіца. Так што будзе маленькая кампанія некіх напалоханых дзядоў.
1: Владзімір Зяленскі такі перайграў Пуціна, заявіўшы, што Украіна абвяшчае перамір'е з нагоды 9 траўня ўжо за поўначы 6 траўня і гатовая яго працягваць і найдалей, бо не зацікаўлена ў вайне. Мы будзем дзейнічаць люстэркава, пачынаючы з названага моманту, сказаў украінскі прэзідэнт.
2: Ці пойдзе Расія на гэтыя ўмовы, даведаемся ў самы бліжэйшы час. А пакуль паслухаем бачанне сітуацыі з 9 траўня Вольгі Лойка, галоўнай рэдактаркі выдання «План Б».
4: Сейчас 9 мая – это день вызова. Да, потому что, ну, конечно, это был день победы изначально. Я помню еще этот день победы здорового человека, да, когда со слезами на глазах, когда никогда больше, когда с ветеранами, без детей в пилотках, без торта в форме танка, без вот этого всего победобесия совершенно дикого, да, без «можем повторить», когда это было действительно со слезами на глазах. Ну, сейчас… Сейчас это день вызова, да, когда хотелось там, что мы там планировали освободить, в смысле Россия, да, ну, ничего у них не получилось освободить, в Запорожье там вообще все не очень хорошо для них складывается прямо сейчас, вот, и поэтому, знаешь, это вот день такой будет очень знаковый, очень показательный, день беспомощности, день, когда для того, чтобы сказать, что мы страна-победитель, вам придется отключить полностью интернет, белые списки, смски, ну, серьезно, вы хотите сказать, что вы победители, для этого вам надо полностью без связи оставить 10-миллионную Москву? Вы победители. Ну, я вас поздравляю, да? Если бы для того, чтобы об этом просто заявить, да, сократив парад абсолютно до минимума, да, сократив количество гостей примерно до 2, видимо, в бункер просто больше не помещается и больше никто ехать не хочет, да?
2: Ты имеешь на увазе Александра Лукашенко и Роберта Фицо.
4: Да, да, да, да. Ну, хоть как. Если сейчас Фицо там не отговорят. Вот. А может, наоборот, задание какое дадут.
2: Слушай, я тут… поколь Литва не дозволила ему…
4: Так он уже сказал, что, может быть, через Польшу авто поедет. Да, да. Можно было лететь южным коридором, но там вот через Венгрию вот туда. Но, слушай, там вокруг Черного моря всякая ерунда происходит. Там, не знаю, как там лететь. Да, там… Туапсе еще догорает. Вон. Вот, поэтому он сказал, что, возможно, поедет на автомобиле. Вечерней лошадью можно выезжать, вот, уже, Вот. Из Еревана, кстати, можно прямо так как-то начинать.
2: На перекладных.
4: Да, на перекладных, абсолютно. Фликсбас. Вот, наверное, там должен ходить. Ну, в общем, праздник такой получается очень сомнительный. Очень сомнительный. Ну, посмотрим.
1: Журналистка Ольга Лойко и политический аналитик Александр Класковский поразважали про парад у Москве на 9 травня. Ці поедет туды Александр Лукашенко и ці боится ён погроз Владимира Зеленского.
2: А теперь про то, что будет далее у программы «Еврозум».
1: Что треба, каб у Беларуси спынились репрессии.
0: Одинная реальная умова, каб гэта спынить. Это смена режима.
2: Сустранимся после новинок шоу-бизу.

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там, а не как там.
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
2: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, у сам горячее, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
3: Беда гора, а беда гора злучає людей, абуджає, не глядячи на те, що це і, може сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося, неймовідомо, кількість мільйонів знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським, Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна і сканати ще дотерміново.
4: Всі мої спогади, то коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 86-му році, що відбувалася катастрофа ядерна. Я знаходився в це час недалеко від Гомеля, на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
5: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тушка была желтая, это я видел. Необычная тушка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые, а потом мы уже надели майки.
6: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице под этим дождем. Власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация, шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
5: Приехал, я уже в Минск приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
7: Разумею, что была хусня такая, я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
6: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
3: Наибольше абурально, блюзнерско. То, что у первый день Чернобыльской навалы никто из керовников ни Беларуси, ни былого СССР не взял на себе батьковской мужности, христианской отказности сказать просто людям в очи. Здарилася беда. Ну что ж ты уже тут не поправишь. Ратуйся. Як можно ратовать треба людей? Особливо молодые, молодое поколение. Треба ж было бить во все звони, сказать, не выходить на демонстрации, не выходить на гулянки, на першомайские шести, не купаться, не есть рыбу с Прип'яти в этот час.
4: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена. Строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили. Клиники построились.
8: Я как сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину. Мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть. Наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете. Усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. Их настойливость, доказывая, география не роз'єдновує, коли нас єднає спогада.
9: Винне було недбальство. Отаке тупеле радянське недбальство. Непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати.
10: Обвинувачували, може бути, Горбачова, цінніках політика того часу, цінніках функціонера, що чувати
9: було? Ну, я тоді малий був. Я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї були ліквідатори ЧАЕС?
9: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: І він ще живий?
9: Ні.
10: Ці була у його ніка довідка, ці посвідчення ліквідатора?
9: Так, так, було.
10: Що-небудь дало гати сім'ї?
9: Ну, тоді там щось, там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
5: Ці питання тепер треба Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
11: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это же Чернобыль. Вы понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Или сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. И виноваты, ну, хоть это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали это даже в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
12: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, мою на базе, былого СССР, с Россией, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, як Слинков згадився на те, що і самі випутаємося з біди чорнобильської.
2: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все, мало грошей і грошей.
13: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красовика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, окромя лозунга ушанования от ВИАРов Чернобыля, еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кривавыми сутычками с милицией и разгоном на толпу. Менавито той знакомитый чернобыльский шлях стал увособлением супрестояния белорусского народа с тиранией Лукашенко и огонных подкаемцев.
8: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси плануется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
2: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году, хотя мы были в Брагинский район, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
14: Дана в том, что он действительно принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86 и в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
4: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. Нас сейчас вот за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорусы уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
11: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги. Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали. И его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Ну, но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он ввел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям, удаляющие это видное железо прямо еще от рождения.
2: И не дай бог, вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
15: никто
2: туда?
15: Никто не поедет, я
2: а?
15: Не поеду.
2: Кто
15: нет.
2: поедет?
15: У меня потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов. Заболевание связано с работой на атомной электростанции. У меня легкие. У легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль. Мне мыли их через 7 лет. Вот. Сейчас что? Получается, прошло 5 годов. Они говорят, что а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче. Уже сердце не раз легкие, не хватает кислорода. Значит, увеличивается сердце. Мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость. Вот я уже молодой, но уже старый. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы! Все!
16: Вот вы... А когда вам дали эти ордены, эти медали?
15: Это дали мне,
2: кажется,
15: как награда нашла героя, когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была, подожди.
2: Мне дали в 95-м.
4: Отменили все льготы. У меня удостоверение чернобыльца, но она уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот детей не отправляют, никуда не отправляют, уже на оздоровление.
15: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику, выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болеть. Вот я не могу, я вот выйду, моя говорит, хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как дед? Я говорю, а мне руки обувь, мне болят суставы.
2: Заболели, приходишь выписывать лекарства, которые нам якобы гарантированы бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
17: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лесы, реки, города и вёски приняли на себе наимощнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности, за здоровье, за природу, за культуру правды и взаимной поддержки.
4: Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны восстанавливаться. Тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже 1000 принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящиеся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
18: Поважанные организаторы мероприемства, удельники митингу. В соответствии с решением Мингарвиконкама вам было дозволено проведение митингу до 20 годин. Своими деяниями вы порушаете решение Мингарвиконкама, с яким цалком сгодились. Переконавча просим развестись. Уважаемые организаторы мероприятия, участники митинга.
19: Думаю, только некоторые керовники про свою шкуру власную, про своих семейников, они думают про народ, який треба було ратовать. Ну и тому же народ ратуется, як можно теперь. Дякую тим замежним миссиям, які допомагають не ратовать наших дітей, внуков от этой навали. Дякую, низкий поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу бяду. Я думаю, хапіло гэтай чорнобыльскай бяды.

0: Радио Рация запрошаю на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.